0: Чипальдук. Старая, добрая интернет радиостанция.
1: Добрая.

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук». Автор и ведущий – кандидат искусствоведения Владлен Большаков.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию своего рода уникальный музыкальный бестселлер выдающегося австрийского композитора Вольфганга Амадеуса Моцарта, точнее его знаменитую 40-ю симфонию «Соль минор». Это произведение прозвучит для вас в исполнении Большого симфонического оркестра Рейнской филармонии под управлением маэстро Рихарда Гольденштрауба. Ну что ж, великая музыка не нуждается в словах. Итак, Моцарт, 40-я симфония. Вы слушаете первую часть 40-й симфонии «Соль минор» Вольфганга Моцарта. Для тех, кто опоздал, напоминаем: Моцарт, «Molto Allegro», «Соль минор», но вернемся к музыке. Интересен тот факт, что 40-й симфония называется потому, что она была написана Моцартом сразу же после 39-й симфонии. Но не буду вам мешать. Хотелось бы напомнить, что 2006 год является годом Моцарта по версии ЮНЕСКО. В этом году ему бы исполнилось 250 лет. И снова 40-я симфония. Добавлю, что в следующем, 2007 году, Моцарту исполнится 251 год. Но не будем отвлекаться. Немаловажно отметить, что здание Рейнской областной филармонии было построено архитекторами Рильке и Брончиком в 1712 году по заказу эрцгерцога Хепцебаха Дармштадтского. Но, кажется, я немного увлекся. Давайте слушать Моцарта.
2: «Уй, айс фун ду геймин гендайст, ин цун трайкун фун бахт».
1: Так сказал великий Гёте о своем великом соотечественнике Людвиге Ване Бетховене. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я надеюсь, что гениальная музыка великого Моцарта никого не оставила равнодушным. Всего доброго, до новых встреч!
0: Вы слушали рубрику «Слушая классику» на радио «Чипльдук».

0: Если бы вы были мастером по мумиям в Древнем Египте, вы бы постоянно напоминали своим заказчикам: «Перед тем, как я начну, проверьте, нацепили ли вы все украшения и прочее. Я потом вам его разворачивать не буду».
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Не свежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире радио Чепельдук «Не свежие новости». В студии с вами Арсений Мухин. Позывные праздника труда. Выйдут все как один. Патриотическая инициатива москвичей о проведении 16 апреля коммунистического субботника, посвященного 107-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина и 60-летию Великого Октября, нашла в Беларуси всенародную поддержку. Во всех коллективах прошли митинги и собрания, участники которых взяли обязательство ознаменовать этот день высокопроизводительным трудом, выработать большое количество сверхплановой продукции из сэкономленного сырья. Машиностроители Целинником. Многотысячный коллектив завода «Целиноград-Сельмаш» горячо откликнулся на призыв москвичей ударным трудом ознаменовать коммунистический субботник. На предприятии состоялся митинг, на котором сверловщица Л. Фисенко, прессовщик Сейтимбетов и другие дали слово в этот день выполнить сменную норму на 150-180%. Решено в ленинский субботник выпустить 75 разбрасывателей минеральных удобрений, много сцепок, лущильников и другой сельскохозяйственной техники. Весь дневной заработок будет причислен в фонд пятилетки. Организовано в четком ритме. Из всех городов и районов автономной Калмыкии идут вести о готовности трудящихся организованно провести ленинский коммунистический субботник. Здесь на субботник выйдут все. А бригада каменщиков В. Баландина. Обязалась в этот день перевыполнить норму на 20%. Еще большей выработки решил достичь мастер столярного цеха К. Кашкоев. Шофер А. Боровиков будет весь день работать на сэкономленном горючем. Птицефабрика реконструируется. Фрунзе. Началась реконструкция крупнейшего в Киргизии птицеводческого предприятия Аламединской бройлерной фабрики. Впервые в практике бройлерного птицеводства в республике внедряется трехъярусное клеточное содержание птицы. Ни одну птицу, что ли, они выращивают? Непонятно. Освоение дополнительных... Одну птицу.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чепельдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.
3: Ежегодно 2 миллиона цыплят. И, наконец, указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении газеты «Известия» Советом депутатов трудящихся СССР орденом Октябрьской революции за большие заслуги в коммунистическом воспитании трудящихся и мобилизации их на выполнение задач советского хозяйственного и культурного строительства, наградить газету «Известия» Советом депутатов трудящихся СССР орденом Октябрьской революции.
1: В Москве точно не четверг. Ровно.
3: Москва, Кремль, 11 марта 1977 года. Выпуск не очень свежих новостей на радио Чепельдук подготовлен по материалам как раз таки газеты «Известия». Газета выходит с марта 1917 года. Это номер 60-й. Или 18515, сказано в скобках, это московский вечерний выпуск. Суббота. Цена газеты 3 копейки. С вами в студии был Арсений Мухин. орденоносец оранжевого знамени «Радующий Бандук». До новых встреч в выпусках «Несвежих новостей». Всего вам доброго.

0: Для пескоструйщиков фасадов старых зданий Амстердама Марка ван ден Хугенблома и Веры фон Луц прозвучала эта композиция.
1: А следующую композицию в Румынии уже много лет ошибочно считают танцевальной.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Triple Duke Radio. Wonderful radio, full of wonders.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

те, кто вознамерились служить и Богу, и Мамоне, вскоре обнаружат, что Бога нет. Логан Пирсел Смит.

0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире короткое прямое включение программы «Народы народов мира». И к нам в студию ненадолго заглянул наш любимый гость, представитель диаспоры Шувляхов.
1: Машинджа.
0: Конечно, да, Машинджа Армзенг. Армзенг. Это Арвилджном Шилмхедром.
1: Арвилджном Шилмхедром.
0: Да, да, Машинджа Армзенг. И я его только прошу сказать, как же пишется и звучит Чипыльдук на шувляхском языке. Точнее, как будет Чипыльдук forever. Чипыльдук навсегда по-шувляхски.
1: Чипыльдук ашкумук.
0: Чипыльдук ашкумук.
1: Чипыльдук ашкумук.
0: Ашкумук, ударение на А или...
1: Ашкумук.
0: Ашкумук. Чипыльдук ашкумук. Правильно я говорю?
1: Правильно.
0: Архипс?
1: Архипс, правильно.
0: Архимахитардия.
1: Шкормана. Мироста. Ашкумук.
0: Ашкумук. Дорогие друзья, спасибо. Это теперь будет наш слоган по-шувляхски. Чипыльдук ашкумук. То есть чипыльдук forever. В латинской раскладке или в шувляхской раскладке, или в кириллической. Наберите это обязательно, и у вас получится. Чипльдук ашкумук. Ну, а для тех, кто, так сказать, в западных таких традициях воспитан, в этой раскладке это звучит как XBG Кеймлер forever. Не знаю, сможет ли наш гость Арвилджн произнести XBG Кеймлер.
1: XBG Кеймлер.
0: Forever.
1: XBG Кеймлер forever.
0: Хорошо, Майер, ляпугался.
1: Йох.
0: Майер, вот кусегад.
1: Сирегад, Машинджа.
0: Машинджа Армзенг.
1: Армзенг.
0: Спасибо, друзья. Это было включение программы «Народы народов мира».
2: And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. Now the little stars pine, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a love that cannot die. Love is now the stardust.

0: leua.
1: A dança nasceu pra ser livre como é o ar.

0: Подборка песен и мелодий для фехтования отзвучала в нашем эфире.
1: А следующий музыкальный блок особенно подойдет тем, кто умеет смешно шевелить ушами.

Не совсем радио. От слова чипльдук. Thank you.

0: Страничка поэзии на радио Чипельтук.
1: Мамочка, что с нами будет? Мамочка, что с нами станет? Он меня точно погубит. Сердце мое умирает. Больше терпеть нету силы. Больше терпеть невозможно. Боже, какой он красивый! Как же любить его сложно! Мамочка, что же случилось? Как же мне с этим справляться? Если скажу, что мне снилось, девочки будут смеяться. Что же теперь скажут люди? Что же теперь скажут люди? Сердце навеки разбито. Мамочка, что с нами будет? Я полюбила бандита. Но он не знает ничего. Он просто смотрит и молчит. Он не зовет меня в кино и ничего не говорит. Но он не знает ничего, и я ему не говорю, что я люблю его давно, что я давно его люблю. Но он не знает ничего, но он не знает ничего. Мамочка, я все забыла. Что же мне делать, не знаю. Ты мне всегда говорила, я не того выбираю. Что же теперь скажут люди? Сердце навеки разбито. Мамочка, что с нами будет? Я полюбила бандита.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук.
1: Мама! Мама! Мама! Мамочка! Больше терпеть невозможно! Я полюбила бандита!

0: Внимание!
1: Все имена, названия населенных пунктов, ведомств и компаний, а также персонажи и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
0: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
1: Задумайся.

0: Pierre Bénichou. For you, Pierre Bénichou.
1: Ah, mais il y a une époque où les jambes de Marlène Дитрих.
2: Это была минутка веб-радио Новой Каледонии на радио Чиппельдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: Чипелдюк.
1: Чипелдюк. Чипелдюк. Чипелдюк. Чипелдюк.
2: Радио, радио.
0: Чипелдюк.
1: Чип, чип, чип.
3: Твай, пил.
1: Дюк. Чипелдюк.
0: Чипелдюк. Далек.
1: Дюк.
0: Чип, чип.
1: Чипелдюк.
2: Чип, чип, чип. Чипелдюк.
0: Чипелдюк.
2: Радио Чипелдюк. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипелдюк.

В нашем эфире весь этот час звучит музыка, под которую мы советуем подрисовывать маркером усы ко всем портретам на упаковках женских колготок.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 17.
1: Липецкая фабрика механической мягкой игрушки. 1962 год. Первое испытание. Изделие артикул 1994. Игрушка заводная. Цыпа желторотый.

0: Фраза дня.
1: Сейчас уже многим успешно пересаживают органы. Но и органы уже многих успешно пересажали.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Бедствием немого кино были ненужные надписи. Бедствием нынешнего – ненужные диалоги. Рене Клер, французский режиссер.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Смешно.

0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.
1: Когда рыбы вышли на воздух, на землю, то почему-то сначала они превратились в таких огромных ящеров, динозавров, которые пугали, которые, может быть, сами себя пугали, и земля дрожала под ними. А потом, странным образом, не знаю, что они там устроили, эти динозавры, но что-то, видимо, устроили, потому что обустроили эту жизнь, потому что потом они все вымерли, оказалось, что не нужны. Пришли мыши, серые мыши в серых костюмах, в серых галстуках, и заселили плотно эту землю. И в этом смысле мы переходим к мышам уже, мне кажется. Я думаю, что олигархов больше не будет, да они не нужны в сущности. Но что-то в этом времени было героическое, так сказать. Jurassic Park, он притягивает всеобщее внимание. Поэтому... А что это за танки тут ездят?
0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.

Следующей песней радио Чипльдук от всей души хочет поздравить продавца хот-догов Джулиана Джексона, 35 лет простоявшего на углу 5-й авеню и Бродвея и продавшего сегодня свой миллионный хот-дог.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: that's based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. But it is not really a bossa nova, but we think that...
1: Несвежие новости. По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чепельдук Арсений Мухин. В эфире несвежие новости. По материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. Славный юбилей. Такая небольшая заметка корреспондента из Бранденбург-на-Хавеле. Сегодня большой праздник у наших молодых немецких друзей. Юноши и девушки Германской Демократической Республики отмечают 16-летие своей революционной боевой социалистической организации «Союза свободной немецкой молодежи». Из городов и сел ГДР летят в Центральный совет «Союза свободной немецкой молодежи» письма и телеграммы, трудовые рапорты молодежи в честь славного юбиляра. На предприятиях, в сельскохозяйственных кооперативах, в учреждениях и высшеучебных заведениях республики проходят торжественные собрания и молодежные вечера, на которых молодые строители Новой Германии подводят итоги славной деятельности своего союза, намечают новые пути и планы на будущее. Для молодежи 4 из 15 округов ГДР юбилейные торжества ССНМ стали одновременно радостными или одновременно? Тогда, по-моему, говорили одновременно. Ну, потому что современный, поэтому одновременно. А если бы было бы современный, то тогда одновременно. Ну, во всяком случае, в общем, стали одновременно и одновременно радостными праздниками встреч с молодежью и комсомольцами Советского Союза. На фабриках, заводах, в учебных заведениях округов Потсдам, Дрезден, Лейпциг, или Лейпциг, может быть, и Росток гостят молодые советские рабочие и труженики колхозных полей, прибывшие в Германскую Демократическую Республику поездом мира и дружбы. У нас в отделе дикторов всегда учили говорить грамотно и расставлять ударение правильно. Но сейчас вот культура ударений уже утеряна, ну, так сказать, в нашем ремесле, к сожалению. Вот. Сейчас, когда передаются эти строки, а передаются они, напомню, 8 марта 1962 года, это по материалам газеты «Комсомольская правда». Так вот, сейчас, когда передаются эти строки, то есть тогда, в разгаре молодежные балы в рабочих клубах трех крупнейших предприятий ГДР. В шуме праздничного веселья немецкая речь перемешалась с медленным говорком иркутян, с протяжным оканьем девушек из Иваново, гортанным выговором. Простите, вот видите, сам вот заговорился. Гортанным выговором черноволосых парней из солнечной Грузии. В братском рукопожатии переплетаются десятки рук. Снова и снова звучат слова «Frieden und Freundschaft» – «Мир и дружба». Ну, здесь, по идее, конечно, можно было бы, так сказать, правильным красированием произнести «Frieden und Freundschaft». Ну, я, так сказать, это опустил. Вот это был выпуск новостей, вот это была заметка. «Славный юбилей», опубликовано в «Комсомольской правде» в выпуске от 8 марта 1962 года. С вами в студии был диктор Арсений Мухин. Берегите себя и берегите старые газеты, в которых можно узнать много чего интересного. К сожалению, я не вижу курса доллара здесь. Ну что ж, до новых встреч. В рубрике «Несвежие новости» на радио Чипельдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: как живете, чипыльдуки?
1: Дым-тим, помаленьку.

На радио Чипльдук звучит музыка для прослушивания через старые репродукторы «Рекорд 4» Нижегородского радиозавода имени Кулакова. А вот следующую композицию мы советуем вам прослушать через репродуктор «Невский 319» Ленинградского завода «Пластприбор». Музыкальные гурманы, несомненно, заметят. Разница очевидна.

Et bien, n'est-ce pas?

Уважаемые радиослушатели, мы прерываемся на прямое включение из Австрии с чемпионата мира по легкой атлетике. Марафон. Наш микрофон установлен на 37-м километре трассы марафонского забега, проходящего в живописном месте близ Клопайнерзее.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея номер 85. Время от времени стоит врываться куда-нибудь и требовать соблюдения ваших прав. Даже если вы не имеете представления о том, что это за права и с кем вы говорите, а выходя, хлопните дверью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
0: Радио Чипльдук. Самое позитивное радио.

Это была музыкальная фантазия для тех, кто держит у себя в гараже коллекцию чугунного каслинского литья. А нашу следующую композицию вполне можно ставить вместо ответа на вопрос «Как живете караси?».

0: Алло.
1: Да.
0: Это Влада?
1: Да, здравствуйте, Влада.
0: Здравствуйте. Какой звук вы больше всего не любите?
1: Мне не нравятся звуки гигиены.
2: А когда вы просыпаетесь?
1: В 6 утра.
0: Скажите, если вдруг что, то шакалы не подойдут?
1: Шакалы тоже.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Сегодня по настоятельной просьбе Влады
3: из Питера
4: мы, как и обещали, просыпаемся вместе с ней
3: под ее самые нелюбимые звуки.
4: Голоса гиен.
3: И в качестве альтернативы несколько голосов шакалов.
4: Доброе утро, Влада. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Не пытайтесь повторить.
1: Тадем, тадем, тадем, тадем.

dors et si tu bouges, le serpent te mord.

0: связи с неуверенностью дикторов радио «Чипльдук» и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио «Чипльдук» передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
1: Ladies and gentlemen, it's Russian news on Чипльдук Radio.
2: На радио «Чипльдук»? Здравствуйте!
3: В студии радио «Чипльдук» Руфина Лялина
2: и Денис Кокорин.
3: В эфире ли новости? И новости ли в эфире? Средиземноамурская ли диета, в которой преобладают цельнозерновые продукты, бобовые культуры?
2: Фрукты, рыба и овощи.
3: Помогает ли в старости поддерживать когнитивные функции ума?
2: Ума? Ума ли?
3: И сохранить ли память? В США?
2: В США ли? Автомобиль на полном ходу протаранил ресторан? Трое отделались легкими ушибами?
3: Ушибами? Им оказали помощь на месте.
2: За рулем седана была девушка? Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза?
3: Ой-ли!
2: На сегодня это все новости? Все ли новости это на сегодня?
3: И это все новости?
2: С вами или не с вами?
3: В студии была ли?
2: Или не была?
3: Руфина Лялина.
2: Руфина Лялина и Денис Кокорин?
3: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии?
2: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
3: До новых ли встреч?
2: Увидимся ли?
3: Увидимся ли?

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Что такое чипльдук? Чипльдук – детская игрушка-фоноскоп или калейдофон, продающаяся на ярмарках Вьетнама, Камбоджи, Сингапура и других стран Юго-Восточной Азии. Нечто вроде калейдоскопа. Разница в том, что калейдоскоп представляют глазу и, поворачивая, видят бесконечно меняющийся узор, составленный всего-навсего из нескольких разноцветных стеклышек. А фоноскоп-калейдофон или слуховой чипльдук прикладывают к уху и, поворачивая его, слышат непредсказуемое забавное сочетание разных звуков, слов, шумов, образующихся от перекатывания внутри шариков, камушков, ракушек, семян растений, живых насекомых, жуков, колокольчиков, а также приспособлений, имитирующих звуки птиц и животных, и даже человеческий смех. На изготовление чипльдука уходило до нескольких лет. Стоил он недешево, но доставлял огромное удовольствие как детям, так и взрослым. Этот необычный предмет загадочным образом символизирует работу нашей радиостанции. В настоящее время в мире осталось мало умельцев-мастеров, способных изготовить настоящий чипльдук. К тому же практически вырублен и особый сорт белого дерева шуньхэ, род бамбука, из которого делался чипльдук. И истреблен жук чага-чан, издающий самые смешные звуки и способный обходиться без пищи внутри игрушки около года. Поэтому продающиеся сегодня на уличных рынках Востока чипльдуки в основном дешевые поделки, его упрощенная имитация, но даже их невероятно трудно отыскать. Полноценное звучание чипльдук имел очень короткое время, поскольку самые хрупкие элементы конструкции легко повреждались, а живые насекомые внутри погибали, подарив свою жизнь и душу игрушке. Редкий экземпляр настоящего чипльдука, изготовленный в XVI веке и бывший некогда любимой игрушкой маленького императора Линью, подарен нашей радиостанции эстонским коллекционером-востоковедом Матиасом Пяйве и украшает почетное место в ее студии.

Чиприток. Чудное. Чудное радио.

0: Дорогие друзья, до Дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня!
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината! С наступающим вас праздником! Ура!

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: «Шоу-биз-ревью» на радио «Чипльдук».
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Кей Галыгин. Не прошло и трех лет после экранизации «Ледяной схватки» Роберта Мертона с Нилом Броуди в главной роли, а Sony Pictures уже планирует новый ремейк кинохита, принесшего в ее бокс-офис 120 миллионов долларов. А ведь предыдущая версия уже была своего рода ремейком ретро-блокбастера 70-х «Порога решимости» одного из магикан американского альтернативного андеграунда эпохи Никсона Ральфа Перота, автора «Бессмертных Тоби», «Тоби устал» и «Железной лилии» со слепительной Мэри Строуфорд. Чего стоит лишь приглашение Доджа Симпла из «Оттянись, девочка» ради съемок у Пена Ходерстрема, отменившего контракт с AMC Independent, где он должен был сниматься в роли летучего Джерка с Минервой Шуз и Габриэлем Мака, которые, похоже, используют каждую возможность уединиться на съемочной площадке, где уже пятый месяц разгорается их лавстори, начавшаяся еще на съемках великолепных Разерфордов у Майка Хермана. Ну, как говорится, совет да любовь. Или точнее, advice да free sex. Лишь бы старина Дуайт Хаббл не заревновал. Это был «Шоу-биз-ревью» с Эндрю Кей Галыгиным. Увидимся!

0: Это была музыка для ожидания при запуске бумажного змея в безветренную погоду.
1: Ну а следом прозвучит песня для обучения каллиграфии, в частности, для выписывания буквы «ща». «Ща» она и прозвучит.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.
2: Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук.
0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук.
2: Радио Цыпин-дук. Маленькое, большое радио.
1: Цыпин-дук.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Леонид, вот звонить просит до 21, а вот у нас сейчас прямо 2 минуты осталось, чтобы застать Леонида.
3: Алло.
2: Леонид? Алло. Леонид?
3: Да.
4: Время заканчивается, Леонид, быстрее говорите.
2: У нас
4: говорите.
2: Вот 2 минуты, потому что написали, что до 21, а вот сейчас буквально без 5.
3: Вот. Я понял, Чепельдук.
2: Чепельдук, да.
4: А почему 21.00? Что у вас происходит?
3: Слушайте, ну у нас ребенок маленький ложится спать.
2: А прям 21.00. Ну тогда что, ну до свидания, спокойной ночи, малыши, и оставайтесь с нами, и скажете что-то.
3: Ну я уже вышел уже на балкон.
2: А уже вышел на балкон, то есть можно материться, орать, что-то бросить с балкона, ящик с цветами.
3: Салат из тарелки поесть.
2: Салат из тарелки. У нас прям кулинарный вечер сегодня. Какой салат, скажите нам? Мы...
3: Под шубой.
2: Под шубой.
3: Он такой, знаете, встал, пошел под шубой.
2: Да. Ну что, а сколько ребенку? Он, она, кто это у нас?
3: Она и 9 месяцев. Поэтому
2: 9 месяцев?
3: Так поздно и рано.
2: Ай-яй-яй.
4: Так эти же дети, они же в этом возрасте спят, когда хотят, и поди и разбери. Можно в 4 часа утра позвонить, и все бодрствуют. Вся семья на
3: ушах. Не, ну вы можете в 6 утра позвонить, она может и будет бодрствовать.
4: Да, да, я и говорю, что хорошая мысль. Невозможно абсолютно предугадать, когда звоните, когда не звоните.
3: Ну, я думал, вы попадете, когда мы купать будем, но позвонили позже. Она уже уснула.
2: Ну, она знакома со звуками радио Чепельдук, да? Это же как-то фоном идет постоянно, правильно?
3: Нет, только ее папа пока слушает это радио, но попозже познает.
4: А мама почему не слушает?
3: Мама это не приверженец.
2: Надо ее привергнуть, чтобы она стала приверженницей.
4: Как же вы с ней
2: вообще
4: уживаетесь?
2: Она должна была еще в период, когда вынашивала, слушать, чтобы
4: конечно.
2: В утробе это способствует очень.
3: Ну, вы знаете, репертуар тот, который дома звучит, тот, который у вас весьма похож.
4: Ага. А почему вот супруга-то, как вот вам удалось ее оградить от этого? Или наоборот?
3: Да мы как-то узнали просто про вас буквально 4 месяца назад.
4: Да вы что? Мы 10 лет в трубу...
2: Прохлопали вы нас.
4: Да.
2: Мы 10 лет, вот говорит Кирилл, что мы же в эфире 10 лет, а вы нас только 4 месяца. То есть вы прохлопали.
3: Нет, ну мы новые адепты, поэтому мы как бы нагоним.
4: Ну, смотрите, потому что раньше, вы знаете, какие были передачи на радио ЧБ. Многие слушатели напоминают, старожилы, да. Какие были передачи, ведущие.
3: Слушайте, ну, я вас обычно по утрам слушаю, когда еду на работу, и вечером, и еще днем, и еще в обед, когда иду на обед.
2: Если вы нас поддерживать будете, то мы еще 10 лет продержимся. Тогда у вас есть шанс, так сказать, восстановить все пробелы.
3: Вот. Ой, а по чуть-чуть можно скидывать?
2: По чуть-чуть, да, хоть совсем. Мы не настаиваем, это сугубо добровольное дело.
4: Если по чуть-чуть, то постоянно. Если редко, то сразу все, что...
3: Все сбережения. Квартиру, машину, все
2: продать. Скидывать с балкона на радио Чепельдук, что это полезно. Ну что?
3: Скинуть с балкона на радио Чепельдук.
4: Ну хорошо. Значит, осталось нам с ребенком все понятно. Осталось супругу, мне кажется, все-таки подсадить. Потому что, понимаете, если люди слушают Чепельдук, семьи, как правило, вот атмосфера, некие вибрации, семейная вот погода такая, да, укрепляется. Поэтому вот то, что...
3: Но, да мы тут все странные, вы просто не удивляйтесь, это же Ульяновск, тут все такие.
4: Да? Mm-hmm. А с чем Ульяновск? Что вот так?
3: Ну, вы же звонили уже в бар, да, по-моему, в Ульяновске?
2: Да.
3: Там отвечали за бар. Так, этот бар постоянно слушает вашу музыку, постоянно ее играет.
2: То мы поняли, рассадник и гнездовье теперь, откуда ноги растут. Понятно. А между тем Леонид стоит...
3: Рассказал нам про вас как раз шеф-повар этого заведения.
2: И шеф-повар как раз этот вот салат, с которым вы стоите, приготовил, наверное.
3: Нет, он его не готовил. Нет, он его не готовил, он бы такое не сделал.
4: Ну что,
3: он сделал получше.
4: Завтра на работу? Какие?
3: Ну да, надо иногда ходить.
4: Ну да, приходится.
2: Вид с балкона сейчас какой? Ну, у вас какой этаж там?
3: Запотевший. Я не знаю.
2: Он не видит, так запотело,
4: да,
2: что он не видит,
4: этаж,
2: на каком этаже.
4: На каком этаже.
2: Значит,
4: ну,
2: второй.
4: Что,
2: он стесняется
4: хорошо,
2: сказать.
4: Первый.
2: На балконе первого этажа.
4: Ну что, мы вам желаем спокойной ночи, чтобы сегодня в 6 утра все-таки вы... так сказать, пребывали в состоянии глубочайшего сна.
2: Что будет в эфире, мы не знаем, не гарантируем.
4: Вот. А уж если проснулись, то сразу врубаем чип и льдук, чтобы уже и не уснуть какое-то...
2: Но если периодически когда-нибудь себя услышите, не удивляйтесь.
4: Это вы.
2: Это вы и мы.
3: Ой, и я только порадуюсь.
2: Да. В общем, всему Ульяновску привет. И распространяем дальше. Тоже, да. Заводите с балконов на весь Ульяновск вот с вашего громкого, высокого второго этажа. И будем проверять, как растет диаспора чип и льдукеров.
3: Да. Ну, спасибо вам большое.
4: Ну, все, пока. Время у нас истекло, 9 часов, все, а-ля
2: уже. Да, вы уже должны давно быть в квартире снова.
3: Ну, да, переговорили.
2: На балконе, там босиком, на цемент на полу. Все, пока.
3: До свидания.

0: связи с постоянно возрастающим объемом обрушивающейся на слушателей информации и ее агрессивностью требуется большая эмоциональная окрашенность, информационная плотность и уровень громкости новостного потока. В связи с этим наш следующий выпуск будет построен в формате новостей повышенной громкости с усиленной информативностью «Loud News» на радио «Чипльдук». Уверены, что он также успешно дойдет и до людей с пониженным слухом.
1: Добрый день! В эфире Loud News на радио Чипльдук. В студии Ефим Каратых
2: и Майк Сучков.
3: ФАС поставила вопрос об отмене запрета на ввоз в Россию дешевого бензина.
1: Запрет на ввоз в Россию бензина, а также керосина, дизельного топлива, газоля и судового топлива.
3: Вступил в силу со 2 июля.
1: И по мнению экспертов, стала одной из причин рекордного роста оптовых цен на топливо.
3: Возможно, при отмене запрета никакого результата и не даст. Технически это процесс не быстрый.
1: Однако психологический факт отмены моратория на импорт может оказать нужную поддержку рынку, снять напряжение!
3: Продажи сигарет весной выросли вопреки закрытию табачных лавок.
1: Исключение табака из списка товаров первой необходимости
3: привело к тому, что в большинстве регионов этой весной в период самоизоляции не работали табачные магазины.
1: По сравнению с аналогичным периодом,
3: в апреле 2020 года продажи традиционных сигарет выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%, а в мае на 1%.
1: Продолжаем новости для слабослышащих. Loud News на радио Чипльдук.
3: Международные новости. МИД сообщил о влиянии мемуаров Болтона на переговоры с США. На
1: фоне публикации книги экс-советника
3: возникла ловушка,
1: Теперь никто не знает,
3: США
1: какая спецслужба или какой источник способна опубликовать ту или иную беседу,
3: которых потребовало бы десятки лет.
1: Спортивные новости.
3: На «Газпром-арене» откроют виртуальную трибуну с болельщиками «Зенита».
1: Покажут на мультимедиа-экранах чаши стадиона.
3: Выводить
1: самые удачливые болельщики попадут и в телетрансляцию матча.
3: Ссылку на доступ
1: для максимально эффектного появления рекомендуется надеть клубную атрибутику.
3: Сообщается на сайте команды российской премьер-лиги.
1: Это был выпуск новостей повышенной информативности для слабослышащих. Loud News на радио Чипльдук.
3: Оставайтесь с нами.
1: Это были Ефим Каратых и Майк Сучков.

0: Сидор закатал рукав и вкатил себе в вену 3 кубика крепкого куриного бульона.
1: Радио Чипальдук. Великая наркологическая революция. Переворот на 360 градусов.

E quella voce, eh sì, quella voce.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Да. Именно так и должна заканчиваться, по мнению ее автора, эта песня.
1: Ну, а как должна начинаться следующая, по мнению уже другого автора, мы узнаем прямо сейчас. Если, конечно, не переключимся на другое радио.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
0: Добрый день.
3: Да.
0: Не знаем, как к вам обращаться. Вячеслав, наверное, да?
3: Ну да, верно.
0: Вячеслав, а почему вы фотоманьяк написано так у нас?
3: Что?
0: Написано, что вы фотоманьяк.
3: Где написано?
0: А у нас на сайте радио Чапыльдук.
3: Ой, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Так не написано.
0: Вы нас ждете?
3: Я, по крайней мере, так не писал.
0: Не писали?
4: Да ты не он,
0: фотоманьяк. С 2010 года вот у нас лежит заявочка, мы постепенно так перебираем их, и, глядишь, и добрались до вас.
3: Ну, возможно. Я даже понимаю, когда это пошло, какая цепочка. Да, Чапыльдук знаем.
0: То есть кто-то вас, видно, тоже подкатил под нас, да?
3: Да.
0: Люди добрые нашлись. Но вы им там отомстите, я так понимаю, в ближайшее время.
4: Из фоторужья щелкните.
3: Это не наш метод, но приятно, да.
0: Но фотографией занимаетесь, да?
3: Да, безусловно. Фотография – это хорошая вещь.
0: Может, и нам сгодитесь. А вы в Москве, да?
3: Нет, ну что вы, это мы далеко в Сибири, в Западной Сибири, это Кузбасс, город Кемерово.
0: Кемерово, ага.
4: Пускай же наш замечательный радиослушатель...
0: Вячеслав,
4: сыграет нам на Кузбассе. А ведь Кузбасс – это очень... это
0: Кузбасс-гитара.
4: Нет, это крайне узкий бас.
3: Ну да, да, есть там бас, а есть Кузбасс.
4: Есть Кузбасс, крайне узкий...
0: еще такая.
4: Да, но это крайне узкий бас. Его практически не видно.
0: Ага.
4: Крайне узкий.
0: Это практически уже тенор.
4: Есть еще дон-бас, это до-нельзя-низкий бас. Его практически не слышно. Вот если нам Вячеслав сыграет на Кузбассе, попробует, по крайней мере, как может звучать крайне узкий бас.
0: У фотографа что может быть под рукой?
3: Тем более... Только затвор может быть.
0: Вот именно.
4: Затвор.
0: Лязгнуть цифровым затвором. Сейчас как-то даже уже и неинтересно. Процесс фотографирования... как-то оцифровался, стал бездушным таким каким-то. Куда пропали времена с ванночками, с проявителем, закрепителем?
4: Не надо на себя черную надевать.
0: Комната с красной лампой.
4: Нет, вот этот черный
0: накидка
4: плащ.
0: Накидка такая, да.
4: Накидка.
0: Коробка с нарукавниками такими, внутри которой перезаряжалась пленка.
4: Вы как фотографируете? Вот какой у вас аппарат?
3: Не, ну, аппарат такой. У нас есть никонисты, есть канонисты. Вот мы как-то... больше
4: мы
3: канонов.
4: Не канисты, народ...
0: канонист у нас, Вячеслав.
4: Канон, нет, что-то фирма Канон, да. Наверное.
0: Канонист.
4: Да, канонисты.
0: Да.
4: А есть никонисты?
3: Да, никонат.
4: Так вы канонист или никонист?
3: Нет, все-таки мы канон больше.
4: Все будет канонически.
0: Что у нас какая-то не музыкальная, а изобразительная страничка все-таки о фотографиях на радио Чапыльдук.
4: А может быть, нам покажет несколько своих фотографий?
0: Может, он покажет нам фотографии, да. Покажите нам, пожалуйста, по радио...
4: каких-нибудь парочку, на ваш взгляд, хороших ваших фотографий.
0: Естественно, покажите, описав их художественно своим...
4: Мы их просто сейчас посмотрим.
3: Показать вам фотографии?
4: Да. Хотя бы, чтобы было, ну, две, лучше всего две или три, чтобы понять уровень ваш.
3: Ну, чтобы понять мой уровень... Ну, если бы я был бы...
4: Ну, хорошо, не две, не три фотографии, но хотя бы одну, на ваш взгляд, самую
0: одну
4: удачную.
0: Любимую.
4: Любимую.
0: Покажите нам по радио, это у нас премьера новой рубрики. Фотографии на радио Чапыльдук.
3: Я не скажу, что это будет фотография любимая, но она должна быть правильным горизонтом.
4: Так. Хорошо.
0: Нет, вы не абстрактно описываете идеальную фотографию, какой должна быть, а вы конкретный один снимок, вот свой какой-то удавшийся вам, любимый.
4: На ваш взгляд. Вот,
0: или который людям, вот зрителям больше понравится.
4: Если бы устраивать персональную выставку Вячеслава, то на главном месте в этой выставке какая бы фотография ваша висела?
0: Вот опишите нам ее, то есть покажите.
3: Описываю.
0: Вот.
3: Это глубокий черный фон.
0: Так.
4: Хорошо.
0: Любишь?
4: Да.
3: Дальше мы видим контрастный силуэт женского тела.
4: Так. Пока нам это еще интересно.
0: Так.
3: А дальше мы видим изгибы линии, но не понимаем, где это, какая часть тела.
4: А мы и не поймем, или мы не понимаем пока? Стоит ли нам как-то...
3: Я думаю, в принципе, каждый должен додумать в конце и свое что-то принять. Ну,
4: тогда мы будем отдельно
3: додумывать. По большому счету, мы должны видеть какие-то линии. И абсолютно не важно, что там изображено.
0: То есть она эротичная линия или просто вот такая гармоничная?
3: Скорее всего, гармонично, да.
0: Гармонично.
3: Да, это верное слово.
0: Какие-то вот эти извивы, изгибы.
3: Да, да, да.
0: Такие...
3: Да, да. Абсолютно неважно. Возможно, это будет контрабас, ваза или...
0: Угу.
3: Просто проволока колючая.
0: И все это вот как-то, как, так сказать, гармонизировано, аукается так вот, да?
3: Ну, да,
0: с
3: да,
0: изгибами.
3: Да, больше абстракции, то есть не надо конкретики и все прочее.
4: Я представил уже.
0: Ну, да, я практически, потрогал.
4: Мне даже. Нравится, хорошая,
0: да, вот по-моему, Вячеслав из Кемерово показал нам по радио фотографию. Это дебют такой рубрики у нас. Фото Чипальдук. Показал свою, одну из... любимых фотографий.
3: То есть я сделаю серию фотографий, на которые могу, глядя, объяснить вам, что там изображено.
4: Да. И мы, вполне возможно, через какое-то время устроим тут у нас на радио вашу персональную первую небольшую выставку.
3: Хорошо. Это будет мой шаг, это будет мой прорыв.
0: Да, новый жанр. Это, так сказать, проекция фотографий в жанр аудио, то есть описание... Аудио, такие, аудиофото.
4: Ну и уж если...
3: Вполне логично.
4: Да. Да, но, Вячеслав, если вам нужно будет вдохновение какое-то для создания фотографии, вы настроите свои голубые радиоприемники на...
0: Не, голубые не надо.
4: Чипальдук. Даже не голубые, но в данном случае оранжевые.
3: Чипальдук стал несколько платным, и я буквально вчера это оплатил, и теперь опять я получаю удовольствие, слушая Чипальдук.
0: Прекрасно. Мы с удовольствием слышим
4: вот это
0: такое признание.
4: Это маленькая плата за перспективу первой персональной аудио-фотовыставки. Спасибо, Вячеслав, большое. Это было познавательно, содержательно.
0: И поздновато, по-моему, в Кемерово уже это сколько, час ночи?
3: Да, у нас уже к полуночи.
0: К полуночи, да. Ну, извиняйте, если что.
3: Нет, там это очень
4: приятно. Утро вечера мудренее.
0: Хорошим вам фото снов и под музыку все-таки.
3: Спасибо.

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: Добрый день, дорогие друзья. Вновь в эфире специальный выпуск программы «Люди редких профессий». Я бы даже сказал, очень редких, потому что мы идем вдоль по списку классификатора профессий ДК-003-95, издание официальное, реальное, госстандарт 2001 год. И в прошлом нашем выпуске мы задавались вопросами, кто такие вздымщик, вывщик колец, бригадир двора из ложниц, выбивальщик мягкой тары, выгребальщик костров, главный богатитель и некоторые другие. Нам написали, многие люди просто приехали сюда и демонстрировали нам достижения свои, какие-то товары и продукцию, изготовленную своими руками или с помощью инструментов соответствующих. Об этом мы расскажем отдельно. Ну, а сегодня продолжаем. Мы остановились на такой профессии. Да, со мной Кирилл.
1: Да, как добрый, же мы добрый без день. Кирилла? Очень Кирилл, приятно. Привет. Я хотел бы, Андрей, дополнить, да, что все-таки мы рассматриваем дела минувших дней, все-таки, поскольку это 2001 года. За десятилетия могли какие-то из этих профессий уйти.
0: Отмереть.
1: Из обихода. Совершенно правильно.
0: А какие-то стать династическими и передаваться уже от деда к внуку. Так что и не вот будем хоронить раньше времени эти профессии, а для начала разберемся, что они могут означать. Итак, номер 118-53. Доводчик, притирщик.
1: Ну, ты знаешь, здесь все-таки эти два слова, они, конечно, наверное...
0: Ну, притирка характеров вот прежде всего приходит в голову. Правильно? Ну, вот люди живут вместе, семья, у них не ладится, какая-то идет притирка, и требуется специалист. Приходит человек в семью, да, и он как бы доводчик, притирщик, он помогает им притереться друг к другу. Я думаю, что это...
1: Доводит, так сказать, их союз до брака. Гармонии.
0: Да, да, все, все заусенцы какие-то.
1: Я вот хотел бы сказать, что, конечно, такой специалист должен, конечно, получать огромные деньги, и такой специалист во многом, я считаю, необходим большинству брачных союзов, которые не только в нашей стране, но и в странах ближнего зарубежья.
0: То есть просто должна быть «Лемур де Труа», то есть сразу в семье должно быть трое.
1: Совершенно справедливо.
0: Это еще до рождения ребенка.
1: Иной вопрос, что он, конечно, должен никаким образом и своим внешним видом...
0: Он, напомним, это доводчик-притирщик.
1: Да, доводчик-притирщик. Он должен быть очень милым, но, конечно, никак не может привлечь чисто физически супругов. Потому что можно и притереться.
0: Ну,
1: и
0: а в момент физической близости должен ли доводчик-притирщик быть между
1: вот
0: ними
1: это
0: тоже?
1: Это вот очень сложный вопрос. И здесь нужно решать эту проблему индивидуально с каждой семьей.
0: Индивидуально в каждом случае,
1: потому что иногда
0: притирка
1: это является...
0: Притирка необходима, да.
1: Это является ведь недостаточная притирка и не конкретная доводка уже не посмотрит.
0: Да.
1: Поэтому вот это может быть причиной разлада семейных отношений. Очень часто, очень часто.
0: Ну, кстати...
1: Другое дело, после 2 лет совместной жизни, мне кажется, притирщик-доводчик уже должен... контракт должен заканчиваться. Потому что нелепо после длительного совместного проживания супругов что-то доводить или притираться. Они уже должны сразу, как они вступают в союз, соответственно, получать в себе доводчика и притирщика.
0: Ну, а скажи, вот может же быть еще и доводчик дверей? Человек работает доводчиком дверей, правильно?
1: Ну, может быть, безусловно.
0: И притирщик. А дверь не закрывается плотно. Вот он работает на какое-то время там доводчиком и притирщиком.
1: Ну, должен
0: чтобы дверь хорошенько
1: исправлять
0: закрывал.
1: Недочеты и недочеты.
0: Ну, это не так интересно, я думаю, вряд ли это реально. Вот. А, кстати, после работы доводчика-притирщика в семье может понадобиться представитель следующей профессии. 118-83, индекс «долбежник».
1: Ну, если мы говорим о физическом контакте, то, конечно, это должен быть...
0: Долбежник должен может требоваться, скажем, жене или мужу, если, ну, не прошибает. То есть 100 раз говоришь ему, не вешай носки там куда-то, клади в холодильник.
1: Это, конечно, физическая работа. Такое. Это физически мощный человек.
0: И он уже как бы доводит истину так вот методом долбежки уже конкретной. Это своего рода тоже доводчик такой же, но только долбежник.
1: Другое дело, что после работы долбежника возможна ли работа доводчика-притирщика? Или уже после работы долбежника идет, естественно, если она неудачная, эта работа, то идет распад семьи.
0: Там разводчик какой-то
1: разводчик
0: же требуется.
1: Разводчик, да, совершенно справедливо.
0: Но я такой не вижу в списке реальных профессий.
1: Но зато есть завивальщик спиралей.
0: Завивальщик спиралей.
1: Мы тоже знаем, что такое спираль. Это же многозначное слово.
0: И где завивать?
1: Слово.
0: Можно завивать спирали где? Можно в парикмахерском салоне спиральками вот завивать, да, кудри. Да?
1: Совершенно справедливо.
0: Можно завивать вот в плитке обогревательные эти спирали.
1: Но заметь, завивальщик, не завивальщица.
0: Знаешь, вот терпеливая так
1: мужчина,
0: профессия.
1: Мужчина, завивальщик спиралей.
0: Вот мне видится как. Вот знаешь, так сидит он и на пальчик так... И какую-то молибденовую проволоку вольфрамовую так тихонечко такой. Так наматывает, намотал.
1: Это какой-то маньяк.
0: Снял.
1: Быть, немножечко, нет?
0: Следующий так терпеливый человек, очень успокаивает профессия. Вот он.
1: Высокооплачиваемый?
0: Завивальщик спиралей.
1: Высокооплачиваемый?
0: Ну, так, я думаю, да, не средний.
1: В удаленном доступе можно работать, правильно?
0: Нет, в удаленном вряд ли завьешь спираль-то.
1: Дома нельзя. Ну, взять с собой, скорее всего, спирали, дома их забить.
0: То есть конец проволоки там, катушка на работе, да? Ага. А конец рабочий у тебя дома.
1: И ты постепенно приходишь на работу.
0: 3-4,
1: да. Через какой-то момент приходишь на работу, потому что
0: нет,
1: завивая...
0: а ты подтягиваешь проволоку, там катушка разматывается, и ты к дому подтягиваешь, ага, навиваешь у себя дома там эту проволоку.
1: И на финале, на выходе, вся катушка оказывается у тебя дома.
0: Или ты к ней подходишь уже.
1: Вот это интереснее.
0: Спирали. Ну, какие еще спирали бывают, я уж даже не знаю.
1: Номер 12071. Заготовщик черни.
0: Может быть, это социальная какая-то профессия такая, понимаешь, из прошлого совсем такого нашего далекого.
1: Черни?
0: Чернь, понимаешь, заготавливал он чернь для митингов, бунтов каких-то стихийных. Понимаешь, революции.
1: А, знаешь, может быть, по-другому. Может быть, это музыкальная профессия. Дело в том, что, насколько мне удалось узнать, такой композитор, как Черни.
0: Ну, как же, этюды, да, Черни,
1: да, этюды
0: и Гермера.
1: Черни, вот, да, все их помнят, и до сих пор современные молодые музыканты.
0: До сих пор их,
1: да,
0: играют.
1: Совершенно, да, с той же ненавистью, как и мы в свое время, испытывают вот это вот наследие Черни на
0: ненависть
1: себе.
0: Ненависть к Черни.
1: Да, да. И вот, может быть, заготовщик Черни – это человек, который подготавливает эти ноты, которые хочется сжечь, или расчеркать. Можно он все время...
0: В бумагоуничтожитель, да, да, заложить их. Так, вот он заготавливает.
1: Да, он вот заготавливает вновь и вновь. Приносит черни этюды. Когда говорит, что он нельзя купить. Нет, можно. Мы заготовили достаточное количество этюдов черни, чтобы вы возненавидели музыку. Это антимузыкальная работа. Она направлена на то, как, знаешь, ведь многие говорили, что в советские времена нас так учили английскому, что никто его не выучил. То же самое, если музыку учить постоянно долбить, взять долбежника, который мы обсуждали, и заставить его как бы с черни, понимаешь, подходить каждый и вдалбливать вот этюды черни. Вот как-то так. Вот видишь, какой звук был сейчас?
0: Это проехал, кстати, какой-то вот явно долбежник или диспетчер по рулению.
1: О, следующая профессия действительно интересна. Номер 12117 или 12117. Загрузчик мелющих...
0: Мелющих.
1: А мелющих?
0: Они мелют что-то. Или молют. Мелют.
1: Тел.
0: Загрузчик мелющих тел. Мелит и мелит.
1: А что такое мелющих тел? А может быть, это вообще просто загрузчик? Смотри, это просто загрузчик. Его фамилия Мелющих. Фамилия Загрузчик, фамилия Мелющих.
0: А его тело, это его телефон.
1: Да, телефон, который не указан.
0: Загрузчик Мелющих.
1: Да.
0: Телефон указан.
1: Не указан. Вот мне кажется, что это фамилия Мелющих.
0: А
1: вполне...
0: может, это вот какие-то тела такие в каком-то зале заседания. Вот они мелют и мелют с утра до вечера свое что-то.
1: И он их потом загружает.
0: А загрузчик, вот человек, который,
1: самую, да,
0: собственно,
1: в...
0: открывает дверь и говорит, заходите. Они туда заходят, мелят.
1: А может,
0: свое...
1: он просто загружает потом в эти, как его, ну, и увозит. Ну, когда в милицию развозит, как фургон такой вот. Ну, не мололи, понимаешь,
0: да,
1: как из Думы,
0: да,
1: в свое,
0: да,
1: время.
0: Да.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Приходит, загружает их, все, говорит, все. И разводит их. Но все-таки, мне кажется, версия, что это мелющих...
0: То есть к мельнице все-таки вряд ли имеет отношение, да? То есть куда-то помол такой осуществлять, да? То есть камни где-то бултыхаются, булыжники. И вот эти булыжники, они, если между ними попадает зерно или какая-нибудь ниточка, или мобильный телефон, неважно, пластиковый стаканчик или наушники дорогие, то они там... И высыпается такая пудра, можно сказать, пыль.
1: Это было бы прекрасно.
0: А вот эти вот тела мелющие, а ими могут быть не только булыжники, но могут быть какие-то
1: цифровые,
0: объекты тяжелые.
1: Современные девайсы, хочется, чтобы...
0: Могут девайсы быть.
1: Ну, да, перейдем. Быть. Вообще, здесь, мне кажется, возможна и опечатка мелющих тел. Запарщик Коконов.
0: Коконов. Вот Коконов — это как раз фамилия.
1: Да.
0: Запарщик Коконов.
1: Ну, человек, который
0: запаривает. Придите к директору.
1: Да, запарщик Коконов. Человек, который, конечно, приходит, что-то впаривает. Таких полным-полно. Вот мне регулярно звонят и пытаются мне впарить какой-то интернет, якобы в 10 раз дешевле. Сейчас уже дошло до того, что она говорит, ну, поставьте бесплатно, без отключения вашего предыдущего провайдера. То есть вот уже на все идут. Просто вот запарщик, это, в принципе, сейчас одна из самых распространенных профессий. Причем многие не знают, что она так называется. Это же запарщик, запарщик.
0: Не, такая, ну такая, такая, блин, запара, вот говорят. Еще, это, да, вот, есть запара такая, да. Такая, вот кокон тебе приносят.
1: Да.
0: И говорят, это личинка тутового шелкопряда. Вот, и что хотите с ней, то и делайте. И вот такая, блин, запара, а у нас юбилей фирмы сегодня, мы вам дарим ее. Хотите, ну, да. Вот разведите у себя приходит, хозяйство.
1: Да, да. И коконы предлагает.
0: Да, шелк будете выпускать, непонятно. Коконов.
1: А как-то. Вот не хотел бы ли ты стать инженером-лесопатологом?
0: Инженер-лесопатолог. Напоминаю, друзья, что мы проходимся по перечню реально существующих профессий. Госстандарт 2001 год. Издание официальное. Вот так вот классификатор профессий вот с индексами. Вот у каждой профессии свой лот. Вот инженер-лесопатолог. Действительно. Патология леса. Представляешь, до чего можно лес довести, что ты заходишь, все деревья, понимаешь, там уже, не знаю, в крапинку, изогнутые, в морской узел завязанные.
1: А ты инженер, ты их спасаешь ведь в этом случае?
0: Да.
1: Лесопатолог.
0: Грибы такие ростом с человека.
1: Ох.
0: И ходят хорошо. Еще сами.
1: Понимаешь? Это картинка будущего.
0: Белки с двумя головами. На кустах можжевельника растет киви вперемешку с волчьей ягодой.
1: Лесопатолог-анатом какой-то.
0: Да, вот какая-то патология леса.
1: Инспектор по контролю.
0: Подожди, подожди. Нет, мне кажется, не все вот мы выжили вот из этого предположения. Вот,
1: так что тут выжимать? Ты нарисовал такую картину, что даже не хочется ее...
0: И... Ты не хочешь такой лес на опушке раскинуть одеялко, поставить...
1: Где грибы такие
0: закусочку какую-то. Да, пройдем мимо этого леса.
1: И... Перейдем к самой распространенной профессии, мне кажется, в нашей стране нельзя назвать ее редкой.
0: 22613, да. Инспектор.
1: Инспектор по контролю за исполнением поручений.
0: Прекрасно.
1: Одна из самых безответственных.
0: И... Прекрасно, да. Но нужен еще инспектор по контролю инспектора.
1: Вот это, наоборот, очень ответственный человек должен быть.
0: Потому что если иначе он, полное кто? Самоуправство. Да. Да. Он же не будет сам себя контролировать, что он исполняет это поручение и контролирует чужие поручения.
1: Поэтому, конечно, вот инспектор по контролю за исполнение поручений необходим, конечно...
0: Инспектор-поручик такой.
1: Как минимум контролер. Я считаю, что инспектор по контролю за исполнение поручений необходим контроль за инспектором по контролю за исполнением поручений.
0: Ну да, то есть это парная такая профессия. Они сидят друг напротив друга и контролируют друг друга. Или ходят везде парой, никуда не вмешиваются в чужие профессии и только вот инспектируют, контролируют вот эти поручения. Такой поручик-инспектор и подпоручик-контролер. Ну а нам, кстати, сейчас поручили сделать небольшую музыкальную паузу. Отдохните пока, послушайте музыку, а мы вернемся.

0: продолжаем знакомить вас со списком профессий, которые помогают людям зарабатывать мани-мани-мани. По перечню, классификатору профессий, реальному, госстандарт 2001 год. И следующая профессия номер...
1: 12574.
0: Испытатель бумажных мешков.
2: Да.
1: Во-первых, бумажные мешки.
0: Бумажные мешки.
1: Это те, которые можно, как в детстве было,
0: крафт-мешки
1: хлопнуть.
0: Крафт-мешки такие назывались.
1: Пуф, когда хлопали мешками.
0: Или огромные крафт-мешки, в которые можно было сложить картошку, там, кучу писем.
1: Бумажные, да.
0: Даже автомобильные детали можно было какие-то.
1: Бумажные мешки.
0: Можно, они такие многослойные, такие крепкие были. Вот человек испытывал, сколько же можно чего навалить в этот мешок.
1: Физическая работа, безусловно.
0: Например, мешок приподнимали на большую высоту, трясли, из него либо вываливалось, либо не вываливалось содержимое на головы испытателей вот этих.
1: То есть их несколько, соответственно.
0: Ну, это целая профессия. Профессия группы риска, испытатель. Я кто? Я испытатель.
1: Да.
0: Жене говорил, я ухожу. Да. И она волновалась, вернется ли родимый домой сегодня после испытаний.
1: Не завалит ли
0: его. И он не договаривал просто, что он испытатель бумажных мешков. Высшей категории, кстати, мог быть.
1: Выше первый раз.
0: Дослужился.
1: До разряда.
0: Соплю на погоны новую добавили, потом звездочки. А все
1: вот испытатель колец. Номер 12587.
0: А у нас же был в прошлом выпуске вивщик колец.
1: Ну,
0: свили они кольца,
1: да,
0: а это испытатель.
1: Насколько они вьются хорошо.
0: Тоже испытатель колец. Если летчик-испытатель, то кольца вот этот вот инверсионный след в небе, вот он их испытывает потом. А если просто испытатель колец, кольца кальмара, например, тоже испытывает.
1: Но мы говорили, что сейчас слово «кольцо» ассоциируется только с олимпийским кольцом.
0: Нет, ну а ЗАГС? В ЗАГСе тоже испытывает.
1: Да.
0: Ювелирный, наконец, комбинат испытывает кольца тоже.
1: Вот через три пункта
0: Подожди, вот испытатель работа. Обручальных колец, вот как это?
1: Это да, это интересно. Понимаешь? Это практически тот же человек, который...
0: Люди на фабрике, мужчина и женщина, обручаются.
1: Да.
0: И какое-то время живут в браке, испытывая, так
1: кольца,
0: сказать,
1: да.
0: Не смоется ли кольцо, не порвется ли оно во
1: Дальше
0: время
1: стычки какой-то. Дальше к ним приходит
0: доводчик-притирщик.
1: Если не помогает, соответственно, долбежник.
0: Долбежник туда приходит, да.
1: И...
0: Закрузчик мелющих тел, если тела их
1: уже это, соответственно,
0: мелют что-то.
1: Да, если вы что-то мелите тут.
0: Да, и, наконец, кто-то им говорит, рулит или не рулит это кольцо.
1: Испытатель колец – это, в общем, конечно, основа общества, семья, соответственно, испытатель колец. Человек,
0: подожди,
1: который проверяет на крепкость.
0: Третье транспортное кольцо,
1: да.
0: Кольцевая автодорога, бульварное кольцо.
1: Но тут уже
0: тоже
1: испытать, тут сложно, да? Что-то испытывать, потому что...
0: Но я испытываю только определенное ощущение.
1: Да. Хороших, радостных...
0: Все уже испытано на этих кольцах, там уже испытывать нечего.
1: Все уже понятно, что они, как всегда, загружены. Эти кольца. Поэтому, конечно, испытатель колец это
0: многословное. И, кстати, вот чуть-чуть перескакиваю через один пункт. Есть какая-то сходная профессия, напоминаю, вот реальная профессия. Круговоротчик 13207. Вот круговорот по этим кольцам, например, тоже же?
1: Ну.
0: Вот он кружит там день по часовой стрелке, день против часовой стрелки. Круговоротчик.
1: Круговоротчик это человек вообще, который...

0: театре, когда вот на сцене сидят актеры, вот поворотный круг этот, говорочек, вот он поворачивает их.
1: Да.
0: Это часть декорации. Потом тыльная сторона декорации. Иногда ошибаются, поворачивают, а там какие-то пожарники там выпивают, сидят, какие-то слесаря там что-то правят, сваривают. Ну, непонятно.
1: Лакировщик глобусов.
0: Лакировщик глобусов, да. Я думаю, здесь все понятно.
1: Да. Но ты знаешь о том, что глобусы буквально в течение, ну, каких-то там нескольких месяцев, они становятся очень не то что шершавыми, но неприятными на ощупь. Ты подходишь к глобусу, вот ты когда последний раз подходил, и хочешь показать, поеду сюда. И пальцем касаешься этого места.
0: Или обнимаешь глобус, да. И трешься щекой об него.
1: Ну, можно так. Но да. Даже когда ты касаешься, ты можешь уколоться
0: от Джамалунгму.
1: Да, да.
0: А пик коммунизма.
1: Совершенно запросто. Да.
0: О, голубчик, да вы прокололи, укололи палец.
1: Поэтому глобусы необходимо, ну, и протирать это, да, но это не помогает. Глобусы необходимо полировать, лакировать.
0: Шлифовать, полировать.
1: Потому
0: и лакировать.
1: Что современный глобус, он же, как правило, отражает поверхность земли, которая на нем изображена. Понимаешь? Ну, он же чуть-чуть выпуклый такой, горы такая чуть-чуть.
0: Немножко, да.
1: Поэтому это хотелось бы...
0: А у глобуса лицевая сторона есть и затылочная? Как ты думаешь?
1: Ну...
0: У него нос с какой стороны?
1: Вот эту функцию выполняет в зависимости от, во-первых, воображения. Угу. Потом эту функцию на каждом этапе выполняет каждый участок глобуса.
0: Ну, а кроме того, я думаю, лакировщик глобусов еще связан с лакировкой действительности. То есть вот вся наша действительность на этом глобусе, на котором мы живем, конечно, требует какой-то лакировки. Потому что ни один приличный, уважающий себя инопланетянин просто, конечно, не сядет.
1: Да,
0: сюда
1: да,
0: никто не хочет садиться. Почему они только летают, летают, и мы их никак не можем...
1: Не сядут, да.
0: Потому что все это не очень неприглядно. Очень все не то, что шершаво там в переносном смысле. Это просто... Ну, гнусно. Вот какая-то лакировка нашей действительности вот занимается лакировщик глобусов. Может быть, это человек, работающий в масс-медиа, журналист, телевизионщик.
1: Тогда? Почему не глобуса, а глобусов?
0: Я понял, это телевизионщики.
1: Почему глобусов? Лакировщики? Почему множественное число? Давай глобусов? Лакировщик глобуса.
0: А потому глобусов? Что много земель.
1: Но много. Они не круглые. Тогда был бы лакировщик контурных карт.
0: Есть земля Северной Рейн-Вестфалии.
1: Есть.
0: Есть другая какая-то земля.
1: Другая есть.
0: Земля в иллюминаторе.
1: Видна, да. Видна, не спорю.
0: Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, вы слушали подробный разбор полетов вокруг перечня.
1: Глобуса.
0: Вокруг глобуса, на котором вот есть такие профессии. Согласно классификатору профессии ДК-00395, официальное издание, это реальные все... профессии, мы просто думали, гадали, что они означают.
1: А за ними стоят реальные люди.
0: Реальные люди с фамилиями, да. Внешностью.
1: Конечно, никогда нельзя исключать, что кто-то из этих людей слушает
0: сейчас слушает нас. И какими словами он нас вспоминает, пусть он напишет нам на форуме и пояснит, что же это за профессии такие. Вот испытатель ли он бумажных мешков или инспектор по контролю за исполнением поручений. Может, он лесопатолог, такой вот инженер. Вот. Я уж не говорю о запарщике коконов, да?
1: Но
0: может быть, запарщик коконов сейчас нас, коконов Алексей Иванович, слушает, запарщик.
1: Вполне возможно.
0: И нам напишет.
1: Или загрузчик милющих, который
0: милющих
1: свой телефон не оставил.
0: А, да, да.
1: Вот. Но все-таки диспетчер...
0: Доводчик-притирщик, долбеж...
1: Доводчик-притирщик...
0: Ну, а ты, кем бы ты хотел стать лично, Кирилл? Как...
1: Я скажу честно, что помимо естественного желания быть диспетчером по рулению или инспектором по контролю за исполнением поручений, это свойственно любому русскому человеку,
0: да.
1: И каждый
0: стремится. Эти места уже заняты просто, да. Причем, вакансий было только две, и они заняты.
1: Конечно же, поскольку это самое главное стремление русского человека.
0: Да.
1: Нет, я бы с удовольствием поработал бы доводчиком-притирщиком, потому что основа успеха, успешного общества – это семья.
0: А, да, а наша семья – это наши дорогие слушатели.
1: И я предлагаю вернуться к нашему списку в одну из ближайших передач.
0: Да, это был перечень реально существующих профессий согласно классификатору ДК-00395, госстандарт 2001 год. Пишите нам, дорогие друзья, поясняйте, что это за профессии.
1: Если вы занимаетесь подобной профессией,
0: продолжайте просто... это делать.
1: Да, и расскажите нам, как же это на самом деле прекрасно или ужасно.
0: До новых встреч.
1: Счастливо.

Звучит музыка для пританцовывания в длинных коридорах по пути в бухгалтерию. Ну а вслед за ней в эфире будет песня о теофедриновой независимости.

0: Внимание! В связи с дефицитом времени наших слушателей, плотностью эфира и ускоряющимся ритмом жизни, следующий выпуск новостей на радио Чапельдук будет представлен в компрессированном формате. Quick News, рассчитанном на людей с высокой скоростью восприятия информации.
1: Quick News на радио Чапельдук.
2: Здравствуйте! В эфире новости. В студии Устинья Смит-Бабошкина
3: и Влад Милявин.
2: Депутаты Мособлдумы утвердили соглашение о расширении Москвы. Соглашение предусматривает включение в состав столицы 21 муниципального образования, в том числе 2 городских округов, 19 городских и сельских поселений на юго-западном направлении, а также 3 незаселенных участков территории к западу от Москвы.
3: Парламент Греции принял бюджет жесткой экономии на 2012 год. Его можно назвать самым жестким в истории страны. В первую очередь предусматривается резкое почти на треть снижение бюджетного дефицита, сокращение госрасходов, отмена многочисленных льгот, надбавок и премий.
2: В США автомобиль на полном ходу протаранил ресторан. 3 отделались легкими ушибами. Им оказали помощь на месте. За рулем седана была девушка. Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза.
3: Кристин Стюарт стала самой прибыльной актрисой. На втором месте после Стюарт следует Энн Хэтуэй, звезда фильма «Дьявол носит Прада».
2: Россия экспортирует за год оружие на 9,7 миллиарда долларов.
3: Жителю Красноярского края удалось выжить в схватке с медведем-шатуном.
2: Женская сборная России по кернингу проиграла команде Швеции на чемпионате Европы.
3: Официальный мяч Евро-2012 получил название «Танго-12».
2: Новости культуры. Александр Пушкин и Михаил Лермонтов – великие русские поэты.
3: Волга впадает в Каспийское море.
2: И о погоде. Мексика страдает от сильнейшей за последние 70 лет засухи.
3: На Тенерифе 25 градусов.
2: В Москве облачно, без осадков.
3: Это были Quick News на радио Чапельдук. С вами была Устинья Смит-Бабушкина.
2: И Влад Милявин. До скорого.
1: Quick News на радио Чапельдук.
4: Listen, people. Listen to me. My name is Bella. And I was born to sing for you. The Spiritus Tango. With passion and fire. Now listen to me. First, you connect your brain with your feet. And then, you connect your feet with the rhythm. Okay. And in the end, you connect your whole body full of vodka.

Внимание! Пострадавшим от пластических операций хирурга Мотовилова Г.А. просьба переключиться на частоту 68,7.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Радио Чипльдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: мало кто всерьез принимает тот факт, что обыкновенная бытовая муха может лететь со скоростью 910 км в час. В том случае, если она проникла в салон аэробуса Boeing 767.
1: И может перенести дизентерийную палочку из Улан-Батора в Кейптаун всего за 7,5 часов. Задумайся.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Итак, звоним Андрею.
4: Алло, алло, Андрей?
3: Алло, да. Привет от Вячеслава.
4: Да, да, да. От Вячеслава привет вам.
5: От Вячеслава?
4: Да. Да. А он где-нибудь рядом поди сидит сейчас, нет?
5: Вячеслав какой? Вельдин?
4: Архитектор.
5: Архитектор?
4: Бывший музыкант. Тоже музыкант. У вас же там в архитектурном вашем бюро музыкант на музыканте сидит.
3: И погоняет.
4: И погоняет смычком от электрогитары. Ну, вы как-то растерялись, я так понимаю, да?
5: Ну, честно говоря, да.
4: Но это не важно. Главное, что все-таки не с улицы звоним, а хороший человек попросил вам позвонить, Вячеслав. Вас, так сказать, подставил под нас. А мы, знаете, такое вот... А мы радио. Вы сейчас в прямом эфире.
5: А, Чипель, друг?
4: Оно.
3: Чипель.
4: Он. Она.
3: Мы проводим социологический опрос музыкантов, играющих экстремальную музыку, и пытаемся выяснить, так ли это, что они самые спокойные, самые уравновешенные и самые, скажем так, меломанобезопасные граждане.
5: Ну, в принципе, можно и так сказать, да. Одни из самых спокойных и доброжелательных людей.
4: Вот
3: это
4: оно.
3: Прекрасно.
4: Все, вот и вскрылось. То есть в быту вы флегматичный, спокойный, уравновешенный, любите слушать.
5: Да, абсолютно.
3: Да.
4: Баха, Вивальди.
3: Ну или джаз легкий, New Age, может быть. Вот именно такую музыку мы хотим, чтобы вы сейчас, ну не то чтобы исполнили, но если у вас есть какой-то источник звуковой, может быть, виниловый проигрыватель, как у, в общем-то,
4: меломана. Нет у вас винилового проигрывателя.
3: Или хотя бы MP3-плеер.
5: MP3-плеер у меня есть, наверное, даже и компьютер есть под рукой.
4: Что же нам так не везет с виниловым проигрывателем, а?
3: Ну, голубчик мой.
4: Я уж не говорю про патефоны и граммофоны.
3: Да уж, ты уж хватил. Катушечный вот хотелось бы на 19-й скорости.
4: Может быть, завалялся куда-то валик фонографа Эдисона?
3: Так давайте подтвердим все-таки концепцию о том, что музыканты, исполняющие тяжелый экстремальный рок, металл, что они милые, спокойные и плюшевые
4: мишки,
3: пьют кефир на ночь и читают газету. Давайте послушаем что-то такое умиротворяющее. Ага.
4: Только не от слова «умер», а от слова «мир». Будьте таким умиротворцем нам.
5: Что-то умиротворяющее.
4: То есть вашу любимую музыку.
5: Да, то есть мою любимую музыку.
4: Спокойную.
5: Да, но у меня, дело в том, что да, у меня очень много любимой музыки, я вот сейчас даже прям теряюсь.
4: Тогда на букву Ре.
3: Ре, да, на букву Ре.
4: Рычащая такая, потому что у вас металлическая, значит, харизма на сцене, а музыка будет Ре.
3: Релаксирующая.
4: Такая, да, грассирующая, мягкая. Французская.
3: Сейчас хорошая буква, там много вариантов, я думаю, что сейчас не растеряется.
4: Угу. Так, а мы общаемся. Мы ведь в Ярославль попали, правильно?
5: Ну, не совсем, не совсем. Да, я был несколько дней назад в Ярославле, вот сейчас я уже в Москве.
4: А сейчас в Москве. Ага. И вы обликом Москвы занимаетесь, архитектурным, правильно я понимаю так?
5: Ну, скорее внутренним обликом.
4: Внутренним? А, дизайном, да?
3: Внутренним обликом Москвы.
4: Ну, просто вот говорят, архитектура – это застывшая музыка в камне. Такое есть выражение, метафора такая. Вот интересно, да, в дизайне какая застывшая сейчас музыка будет отражением
3: внутреннего мира.
4: Да, ваших вкусов и пристрастий. Мы на букву «Ре».
3: Ограничили, да, достаточно
4: жестко.
5: Ну, что, например, Роксет подойдет? Или...
3: Роксет.
4: Роксет. Ну, слыхали и поспокойнее что-то.
5: А еще поспокойнее.
4: И порасслабленнее.
3: Конечно, конечно. Что-то такое обволакивающее.
4: Можете какого-нибудь обволакиревого композитора поставить? Итак, я пока заполняю паузу, что, значит, Андрей, который имеет хобби, или это в прошлом его, он солист death metal группы, некой крутейшей. А мы его просим поставить что-то очень такое...
5: Так, ну хорошо, давайте тогда я, значит, запущу мелодию. Не буду говорить, кто это, но это точно на букву «Р». Ну, а, ладно. Потом в конце скажу.
4: Вперед.
5: Сейчас погромче сделаем.

0: Видишь как?
1: На букву «Р».
0: Все правильно.
1: Значит, я вас вот так вот, немножко вот так вот.
2: Ну как мы, конечно, и на Роберт.
0: Да, видишь, мы совместно и Сильвиной как-то все, и Фрип. У них же есть совместная работа, да, даже два альбома, по-моему. Ну, замечательно, я считаю.
1: Зато это как бы от чистого сердца, потому что это, собственно говоря, не только моя любимая музыка, но и, в общем-то, можно сказать, что вся компания у нас его слушает с большим удовольствием.
0: Присоединяюсь полностью. И вот будем биться, чтобы на радио Чапельдук с нашим программным директором, чтобы чаще звучал дуэт Сильвиана Фрипа или отдельно даже Сильвиана.
2: Ну, там битва не будет кровавой, я думаю, быстро победа будет задержана. Да, вообще можно будет даже ввести еще, кстати, попутно подумал, рубрику «Определитель музыки», вот в таком качестве воспроизводить для слушателей и спрашивать, угадайте, кто это был, что за исполнитель. И все равно настоящую музыку слушатель настоящий должен угадать.
0: Да.
2: Она и так пробьется, что мы и достигли.
0: Ну что ж, спасибо огромное Вячеславу за письмо. Передайте ему привет.
2: Привет.
0: Нам очень приятно.
1: Да, он меня так немножко огорошил, я просто уж вас не узнал сначала.
0: Вы в отместку его телефон нам засылайте, и мы ему тоже как-то...
2: Огорошим, офасолим.
1: Хорошо,
2: и
1: хорошо.
2: Прочие фрукты и овощи.
0: Спасибо.
2: Пока.
1: Спасибо вам за звонок. Спасибо.
2: Угу. До свидания. Кстати, дорогие друзья, не откладывая в долгий ящик, попробуйте определить самым современным определителем музыки, что за мелодия звучит сейчас в нашем эфире. Она была записана во время чемпионата мира по фигурному катанию в 60-е годы прошлого века на любительский катушечный магнитофон. Пожалуйста.

0: Истории за кадром.
1: Как-то раз американский режиссер Джон Рич, работая на натуре, снимал одну и ту же сцену несколько раз подряд. В перерыве, на 7-м или 8-м дубле, он заметил богато одетую даму в шикарном автомобиле, остановившуюся неподалеку и с любопытством наблюдавшую за происходящим. «Зачем вы снимаете одно и то же такое количество раз?» – поинтересовалась она. «Мадам», – устало вздохнув, ответил режиссер. «Да вы хоть представляете, сколько у нас в стране

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

А в других людях нас раздражает не отсутствие совершенства, а отсутствие сходства с нами. Джордж Сантаяна.

0: Только что в нашем эфире прозвучала композиция для амбидекстеров, работающих на старых винтажных деревянных счетах.
1: А следом прозвучит трек для задумчивого наматывания витого шнура от наушников на указательный палец.

Чип-льдук. Шо говорите?

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Бодрый човер в эфире «Лопасти». Детки бразильских умаристов и фитилизонщиков приняли за участие в куции протеста в ропить закома, запрещающего высмеи пуп кандидатов в тизерпренты в диареп предвыборной гармонии. Сраптите. Литба. Не жалейте базопных. Сраптите. Не лжепозасобные клиенты таристонов в Литбе для Лопа и Щуча смогут смять так нарзовенный сыбрый репозит на месте. А лождить за кипуч Томазом бек лазота жомно от фимилитов му одной тучи селипов. И о комоде. Завтра тождеется сухая лосничная потопа, переменная блочность до 14 пип. Высоможные можди и опильные пасульки. С вами был Рикил 2Л, Рималяймар 4 и Садгорфа.

По заявкам наших многочисленных радиослушательниц прозвучала песня, способствующая увеличению груди без хирургического вмешательства. А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Здравоохранение.
1: Сестра-лежалка.
0: Не путать с сестрой-сиделкой.
2: Лежалка.
1: Работница медперсонала больницы, подкладываемая наряду с грелкой под бок больному, чтобы ему не было скучно и одиноко. В функции сестры-лежалки входят тихие задушевные беседы с пациентом, чтение ему вслух книг и журналов, взбивание подушки, подача лекарств с тумбочки и кашки с ложечки, исполнение на ночь колыбельных, легкие тактильные контакты, невинные ласки и поглаживания.
3: Сестра-лежалка.
4: Сестра-лежалка.

0: Мысль дня.
1: Из тех, кто после смерти в бронзе, мало кто при жизни в шоколаде.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: Точка поэзии на радио Чиплетук.
1: Ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность.
2: Мысли мерцают, на сердце вспышки и любовь без передышки.
1: Все начиналось, как невинный флирт.
2: А теперь пуст без тебя мой мир.
1: Ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А ты из моей мечты.
1: О, боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына.
2: А я хочу от тебя дочку. И точка,
1: и точка. Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь.
2: И по ночам не плакать по мелочам? Ты как время лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна.
1: Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный.
2: А ты с другой планеты.
1: А ты из моей мечты.
2: О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
1: А я хочу от тебя дочку.
2: И точка?
1: И точка.
2: Ты Джонни Депп.
1: И Брэд Питт.
2: В одном флаконе.
1: В одном флаконе.
2: Ты как самый лучший, ты записан в телефоне.
1: А ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А я на все вопросы к тебе нашла ответы.
1: И все вместе.
2: О боже, какой мужчина.
1: Я хочу от тебя сына.
2: И я хочу от тебя дочку.
1: И точка?
2: И точка.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Добрый день.
2: Добрый день.
3: Вас беспокоит веб-радио Чипльдук.
2: Добрый день, а вы мне можете перезвонить через 5 минут?
3: Через 5 минут, да. Вы, судя по всему, в поезде?
2: Я еду в трамвае.
3: В трамвае?
2: Да.
4: А мы можем поговорить, пока вы едете в трамвае?
2: Ну, давайте. Просто, может, не очень без хорошей связи.
3: А в какую, то, что надо. В какую страну мы попали?
2: Это Польша.
3: Польша? Какой город?
2: Варшава.
3: Пока вы в трамвае, скажите, пожалуйста, вы можете что-нибудь нам рассказать, по какому маршруту вы едете?
2: Я не знаю, по какому маршруту я еду. Я еду покупать электропилу. Просто мне дали какой-то адрес, куда на какой трамвай сесть. Я попал в незнакомый район.
4: У нас программа, которая сейчас вас беспокоит, называется «По нашим заявкам».
2: Ну вот, у меня тоже заявочка своя. Заявочка в заявочке.
4: Прекрасно. Но сегодня наши заявочки.
3: Сейчас, пока вы выполняете нашу заявку, скажите, а есть какая-то возможность, кроме шума, стука колес трамвайных, какую-то музыку извлечь?
2: Извлечь из чего?
3: Ну, может быть, у вас какой-то есть плеер или...
2: Нет, к сожалению, нет.
3: С вами едет какой-нибудь друг с мобильным телефоном, на котором есть закачанная мелодия? Нет.
2: У меня есть плеер, но у меня сели батарейки, к сожалению.
4: Ну, видимо, вам не отвертеться от исполнения акапеллы, я чувствую.
2: Нет, нет, я человек не музыкальный.
4: Вот и вот то, что надо.
2: Это будет дико.
4: Вот у нас наконец-то у нас что-то дико прозвучит на наших волнах.
3: Нет, ну из варшавского трамвая на ходу акапелла. Человек, который не умеет петь, это же эксклюзив, это уникально вообще.

0: белорус, который учится в Варшаве.
1: О, ага. Тогда будем петь что-то на белорусском. Да. Значит, будем Вологду петь, я чувствую. Или, может быть, Олесю. Птицы кричали в 82-м году.
2: Надо на белорусском все-таки.
1: На белорусском?
2: На белорусском было бы здорово.
1: Хорошо. А можем что-то на белорусском исполнить в польском трамвае?
0: Ой, сейчас ничего не приходит в голову.
1: А вот сейчас?
2: Народный, фолк. Народная белорусская любая. Колыбельная или какая-нибудь плясовая. Вот 2-3 строчки, будет замечательно.
0: Давайте, 2-3 строчки. В свое время, когда был маленький, была на белорусском телевидении «Колыханка» такая, и там было «Прощание». Просто гениальная песенка.
2: Так, слушаем.
0: Кто я?
2: Еще раз.
0: Кто я? Дед Бородец. Обышел весь белый свет, и теперь на тихий час завитал до вас, и вот в таком духе.
2: Как вас зовут?
0: Меня зовут Денис.
2: От Дениса из Варшавы, из трамвая, едущего по маршруту в неизвестном направлении, но за пилой, прозвучала на белорусском языке песня, название которой не ведомо никому. Это...
0: Ребята, я хочу сказать вам спасибо, вы делаете гениальный продукт.
2: Да благодаря вам же, как же мы без вас.
1: Слушайте свой голос в нашем эфире.
0: Отлично, буду слушать.
1: Будьте готовы.
0: Успехов вам, ребята.
2: Надо отвечать всегда готовы.
0: Всегда готовы.
2: Спасибо большое, но спасибо мы с вами, ребята, не прощаемся. Еще вас когда-нибудь потревожим в троллейбусе, автобусе, метро и в самолете.
0: Всегда готов.
1: Уже с электрической пилой.
2: Удачи вам. Счастливо.
0: До свидания.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

радио Чип и Льдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: В рубрике «Слушая классику» фрагмент первого бриллиантового вальса Фредерика Шопена на клавишном синтезаторе Yamaha DX700 в стереонаушниках Beyer Dynamic исполнил для себя пианист, лауреат международных конкурсов Денис Мацуев.
1: Ждем ваших новых заявок на исполнение любимых классических произведений на радио «Чипльдук».

Предлагаем вашему вниманию песню для наблюдения за раскрытием бутонов душистого горошка. Наберитесь терпения, дорогие друзья, и весь следующий час, день и неделю мы с вами.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Здравствуйте, пишут нам. Родные, я с вами уже много лет или немного, но без вас никак. Сам я из Нальчика, сейчас живу в Израиле. Интересная страна, пишет он. Тоже с неограниченной безответственностью, пишет он. Что, Израиль с неограниченной разве безответственностью? Буду рад с вами пообщаться.
4: Алло.
3: Дмитрий?
4: Да.
5: Вы в Нальчике или все-таки уже в Израиле?
4: Мы в Израиле.
5: Как, а хорошо. Когда последний раз были в Нальчике?
4: Года два назад. С кем имею честь?
5: Да это с радио вас беспокоит.
4: Да. Неужели Чиполидук?
3: Ну вы как к этому относитесь-то, к тому, что вы в эфире-то у нас?
4: Как, положительно отношусь, как?
3: Ну как-то не скажешь по голосу.
5: Положительно.
3: Да вы так очень флегматично как-то среагировали.
5: Флегматично, но положительно.
3: Но положительно. Но...
5: А в Израиле там жарко, там сейчас не может быть
3: там
5: никак,
3: сейчас,
5: никакого угара.
3: Да.
4: Ну я вам так скажу, что возле моря всегда прохладно, ветерок дует.
3: Ну возле моря человек,
5: а
3: мы тут
5: в каком, в каком городе?
4: Бат-Яме.
5: Бат-Яме, значит под Тель-Авивом, да?
4: Ну да, рядышком.
5: Рядышком. Ну как вам, как там? Как у вас
3: как
5: сейчас?
3: Как живется, можется там?
5: Замечательно.
4: Замечательно,
3: не
4: да.
3: Жалеете, что Нальчик бросили?
5: На произвол.
4: Почему бросил? Не бросил, а временно оставил. Я думал, без меня пока справится он. Пока там Олимпиада в Сочи не начнется.
5: А как она связана с Нальчиком?
4: По прямой 180 километров между Сочи и Нальчиком.
5: А потом обратно в Нальчик после Олимпиады?
4: Ну, там видно будет.
5: Чем занимаетесь в Израиле?
4: В Израиле работаем на пляже.
5: На пляже работаете, понятно. Спасателем?
3: Вот уж не скажешь.
4: Практически.
5: Я помню, первый раз попал в Израиль в 88 году. И как за границу попадаешь... Всегда же ощущение, что ты попал за границу. И тут я пришел, лег на пляж, и вдруг спасатель какой-то кричит в мегафон: «Мальчик, выйди из моря!» И я на всю жизнь это запомнил просто, и с тех пор как-то...
3: Не воспринимаешь Израиль как за границу. Курица, не птица. Понятно.
4: Есть такое. В некоторые места попадаешь, удивляешься, как тут на иврите говорят. Ну, надо же.
5: А как, удалось спасти кого-то за это время? Как у вас, напряженная работа?
4: Ну, бывает, бывает. Не часто, слава богу, но бывают умники, которые силы не
3: рассчитывают. За буйки.
5: А вы какие-то курсы по спасению утопающих окончили?
4: Нет, пришел на биржу труда устраиваться. Мне дали направление, я пришел, меня взяли.
5: Как хорошо. Ну что же, очень у вас такая атмосфера благостная. Море, ветерок, особо никто не тонет.
3: А вот у нас тут один есть под Одессой на турбазе человек. Он заводит из динамиков для отдыхающих на турбазе Чиполидук.
4: Честно, мне интересно.
3: То есть заинтересно?
4: Надо будет с остальными спасателями, да, пообщаться.
3: А вот мы всех мучаем в разных странах мира. Слово Чиполидук, что может означать? На иврите, например, можно кого-то остановить и спросить Чиполидук? Это что, как на его взгляд? Тут никого не лежит с голым пузом на пляже рядом под газеткой.
4: Сейчас что-нибудь придумаем. Подождите секунду. Лева, мазы Чиполидук. А, радио. Вот, человек сказал, это радио.
3: Ну, это так неинтересно. Интереснее, когда человек не знает, что это. И он...
4: Нет, это говорит о том, что я рассказывал про вас.
3: Ну да.
4: Как вы по ночам баранов считаете. Генерала. Помощь засыпающим. Причем я говорю на иврите еще очень плохо. Вот представляете, как я ему попытался это объяснить. Ну, он понял.
5: А скажите, помогло?
4: Только в очередной раз поднимает настроение. Я так я ложусь после помощи засыпающего.
5: Ну, хорошо, спасибо вам, огромное.
4: И вам спасибо, звоните. Очень рад вас слышать.
3: Да.
5: Ну, Дмитрий, удачи, будем еще вам названивать.
4: Спасибо, жду с нетерпением. И вам успехов творческих.
5: Счастливо.
3: Пока.
4: До свидания. Bye.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Генеральный российской заявил, что организованная в стране угрожает национальной, так как она действует в каждом и проникла в органы. Эти слова прозвучали на совещании системы по вопросам борьбы, передает агентство. Мелкие образца 1991 года трансформировались в строго вертикальные, обладающие межрегиональными и международными. Генеральный обратился с призывом прекратить и начать. Обращаясь к своим, он заявил, что сейчас необходимо дать, так как оценки неадекватны. Сейчас в России действует 400, численность которых превышает 10 тысяч. За минувший год выявлено 1,2 тысячи, сообщает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

что?

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: «Не отлынивай от аппендицита» – примерно так переводится название предыдущей композиции в нашем эфире.
1: Ну, а продолжит наш плейлист «Музыка для зарядки ленты в кассовый аппарат».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Ночное вещание на радио Чиплюдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».

0: Дорогие слушатели, сегодня мы отходим ко сну под перечень различных пород собак. Эти четвероногие друзья человека внушают нам чувство защищенности, надежности, доброты, дружелюбия и ласки. Поэтому надеемся, что вызванные их наименованиями эмоции будут способствовать вашему глубокому погружению в приятный и здоровый сон. Итак.
1: Померанский шпиц. Американский стаффордширский терьер. Доберман. Тибетский мастиф. Лабрадор ретривер. Алабай. Акита ину. Бультерьер. Ротвейлер. Йоркширский терьер. Самоедская собака. Французский бульдог. Ньюфаундленд. Чихуахуа. Американский питбультерьер. Мопс. Немецкая овчарка. Бордер колли. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Сибирский хаски. Русский той. Бишон фризе. Английский кокер спаниель. Бернский зенненхунд. Чау-чау. Аляскинский маламут. Левретка. Шицу.
0: Золотистый. Напоминаем, что сегодня вы погружаетесь в приятный и глубокий сон под перечень различных пород собак. Избранная часть первая.
1: Сиба-ину. Шарпей. Такса. Пекинес. Карликовый пинчер. Цвергшнауцер. Австралийская овчарка. Далматин. Пудель. Сен-бернар. Бассет-хаунд. Русская псовая борзая. Английский мастиф. Эрдель-терьер. Китайская хохлатая собака. Кавказская овчарка. Ризеншнауцер. Русский охотничий спаниель. Мальтийская болонка. Пражский крысарик. Афганская борзая. Родезийский риджбек. Бурбуль. фараонова собака. Бивер йоркширский терьер. Пойнтер. Леон Бергер. Уиппет. Аляскинский кликай. Аргентинский дог. Бедлингтон терьер. Австралийский келпи. Русская гончая. Грюненталь. Кузьминская... Куньминская овчарка. Артезиана нормандский бассет.
0: Напоминаем вам, что сегодня вы погружаетесь в приятный и глубокий
1: американский кокер спаниель. Ирландский волкодав.
0: Напоминаем, что сегодня в
1: западносибирская лайка.
0: Напоминаем, что сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» вы
1: жесткошерстный фокстерьер. Венгерская жесткошерстная выжла. Балашихинская дворняга.
0: Надеемся, что названия любимых пород наших четвероногих друзей помогли вам уснуть глубоким, оздоравливающим сном. И вскоре, в положенное время, вы проснетесь бодрыми и посвежевшими. А окружающие также почувствуют от вас тепло, доброту, беззаботную игривость и веселое дружелюбие. До новых встреч в рубрике «В помощь засыпающим».

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если я стану в следующей жизни животным, надеюсь, что это будет какой-нибудь паразит, поскольку мне будет очень просто вжиться в этот образ.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: Для тех, кто только что съел шоколадную конфетку «Каракум», для них прозвучит следующая композиция.
1: Потому что предыдущий трек был для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили?
2: Мы дозвонились в Соединенные Штаты. Алло, hi, area code 484. Это какое побережье?
3: Это побережье восточное, это Пенсильвания.
2: Пенсильвания?
3: Пенсильвания, да. Чуть-чуть севернее Филадельфии.
4: Филадельфии.
2: Очень приятно, да. У нас давненько не было в онлайн-эфире
4: Пенсильвании.
2: Из Пенсильвании.
3: Недавно, я знаю, был Израиль. Я слушал.
2: Израиль. Радио. У нас регулярно.
3: Молодцы вы.
2: Регулярно.
4: Давайте какой-то музыкальный фрагмент.
3: Какой вы хотите?
4: О, хорошо. Вот, наконец-то, правильный слушатель. Какой мы хотим?
2: Вот тут мы озадачились.
4: Да, вот тут и сигару сейчас.
2: Вы нас врасплох задали. Кофе, вы нам позвонили очень неожиданно для нас.
3: Да, я позвонил.
4: Что же нам захотеть-то? Что же нам захотеть? Ну, только не кантри.
3: У меня тоже возможности ограничены.
4: А чем они ограничены?
3: Ну, во-первых, я в гараже.
4: Отлично. А может, вы заведете? У вас там что-нибудь? У вас есть что-нибудь там, что можно завести сейчас? И в смысле...
3: Да, то есть, ну вот, к сожалению, я...
4: Я имею в виду мотоцикл.
3: 6 лет назад, и поэтому немного вещей, которые я так слушаю.
4: Ну, а что вы слушаете?
3: И Аркадия Северного слушаю, и джаз, и Меремике, то есть какие-то вещи, которые соответствуют, наверное, моему возрасту.
4: Так, а завести у вас там вот мотоцикл есть в гараже?
3: Мотоцикл, машина, я только что приехал просто.
4: А можно ее завести?
2: По нашим заявкам, да, просим в программе завести автомобиль.
4: Да, можете завести, я хочу послушать, не стучит у вас?
2: Звук мотора?
3: Нет.
2: Какой автомобиль, какого бренда, как говорится?
3: У меня Mitsubishi Galant.
2: Mitsubishi Galant. Если сможете завести нам сейчас, то мы послушаем в программе по нашим заявкам звук мотора Mitsubishi Galant.
4: Я думаю, многие радиослушатели узнают, конечно, по характерным составляющим.
3: Слышите?
4: Что-то не заводится, по-моему.
3: Так она работает уже. Сейчас я поднесу к двигателю.
2: Тихая, убаюкивающая, бесшумная практически работа. Хорошо сработанного японскими руками или сборка какая-нибудь?
3: Это я уже поднес к самому двигателю.
2: Ну, совсем
4: издевается,
2: не слышно.
4: Издевается.
3: Алло, алло.
4: Да-да-да.
2: Да, но не слышно.
4: Ну, вообще не слышно.
3: Вы не слышите? Сори. Тогда... Претензии все к автомобилю.
2: Совершенно. Да, да, да.
4: А к выхлопной, может, трубе?
3: Сори, телефон я туда не буду нести.
4: Нет, ну не внутрь.
2: Не надо.
4: Да, кстати, поедете на Mitsubishi?
3: Да.
2: На Галанте. Ну, что, попутного ветра.
4: Да, не шумите там. Счастливо.
2: Пока.
3: Удачи вам.
2: Спасибо.
5: You believe there are such things as flying saucers, Colonel?
6: Yes, sir.
7: Year of the city, 2274.
8: 彼らはどこからやってきたのか。
9: The message has been sent.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет радиостанция.
1: Добрая.

0: Это была музыка для Ольги и Клима Анохиных, отмечающих сегодня восьмую
1: радостную годовщину своего развода. А наш плейлист продолжит короткая пьеса для ночного подпольного стриптиз-бара в здании ЮНЕСКО.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 448.
1: Голливуд, США, 1962 год. Наименование устройства. Установка для испытания париков в условиях, приближенных к экстремальным.
0: Идея создания данного аппарата была продиктована крайними бытовыми и профессиональными нуждами как клерков и секретарш, работающих в условиях сильных сквозняков на верхних этажах небоскребов, так и граждан, проживающих и передвигающихся в районах частого возникновения тайфунов и торнадо.
1: Принцип действия. Испытуемый доброволец, кино- или театральный актер в историческом гриме или просто счастливый обладатель парика садится в аэродинамической трубе в парике, плотно посаженном на клей и туго облегающем гладко выбритую голову испытуемого. По условиям техники безопасности запястья, щиколотки и талия испытуемого пристегиваются к креслу мягкими, но прочными ремешками из свиной кожи. Затем подготовленный субъект в парике и гриме начинает обдуваться нарастающим потоком воздуха от турбореактивного двигателя со скоростью до 80 метров в секунду.
0: Установка имитирует рабочие условия съемок ряда эпизодов фильма «Унесенные ветром» с участием Кларка Гейбла и Вивьен Ли во время торнадо в Южном Техасе 12 июля 1938 года. Пожалуйста, запись.

0: Как бы ньюз на радио Чипльдук.
1: Здравствуйте. В эфире новости в студии Лариса Тихонова. Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога. В ведомстве отметили, что компенсация выпадающих доходов ростом акцизов на топливо повысит цены на товары. Это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета, добавили в Минфине. В Токио установили прозрачные общественные туалеты. В столице Японии стартовал уникальный эксперимент, в рамках которого в двух парках района Сибуя появились туалетные кабинки со стеклянными стенами. В обычном состоянии стенки прозрачные, а когда в туалет заходит человек, они моментально становятся матовыми. Установку дизайнерских уборных планировалось осуществить до начала Олимпиады, которая должна была пройти в июле-августе 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 пришлось отложить оба мероприятия. Из-за коронавируса режиссеров призвали отказаться от секса в кино. Профессиональная ассоциация режиссеров в Великобритании предложила отказаться от постельных сцен в фильмах ради безопасности актеров. В фильмах желательно заменить интимные сцены на альтернативные. Например, можно показать закрытые двери спальни или то, как актеры поправляют свою одежду. Такая идея обусловлена серьезной пандемией коронавируса и, соответственно, риском заражения многих актеров. Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон принял участие в программе Shark Week. Видео доступно в твиттер-аккаунте программы. На ролике видно, как Тайсон в сопровождении инструкторов погружается в открытый океан, где плавает стая акул. Ему приходится осторожно отталкивать их, если они подбираются слишком близко. Одну из акул боксер схватил за нос. По окончании съемок американца объявили бесспорным победителем акул. Сам Тайсон рассказывал позднее, что был напуган до смерти, а от вида хищников его стошнило. На этом все новости. С вами была Лариса Тихонова. До свидания!

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио. Фонк, фонк, фонк.

0: Для притаившегося за пятой колонной Казанского собора в Петербурге Ромы Самсонова прозвучала эта песня.
1: «Рома, не дури, выходи, мы тебя видим. И потанцуй под музыку, которую мы ставим для...»
0: Для Клавдии Мироновны Баскиной, залегшей за кустами сегодня утром на 38-м участке Ходьковского кладбища. Вот она тоже улыбается и, сняв босоножки, радостно уже выбегает на лужайку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Москве наступила ночь. Большинство наших радиослушателей собирается отойти ко сну.
1: Поэтому в эфире прозвучит специальный выпуск новостей для засыпающих.
2: Доброй ночи всем полуношникам, всем тем, кто еще не спит, но пытается отойти ко сну. В эфире новости. А работников подземки оденут по-новому. Сотрудники столичного метрополитена в будущем году могут получить новую форму, которая должна повысить престиж этого вида транспорта среди москвичей.

Компания-подрядчик, выигравшая конкурс, должна будет изготовить образцы формы для руководства Сабвея. Сабвея. А также машинистов и инспекторов по безопасности. Компании-подрядчику придется учесть тот факт, что некоторым работникам подземки, одетым в брюки, жилеты и галстуки, иногда все же придется работать в тоннелях метро и других его не самых чистых местах. Все работы по пошиву опытных партий униформы завершатся уже к будущей весне. Это были новости для бодрствующих, но хотящих при этом отойти ко сну.

Карточная игра – явное обнаружение умственного банкротства. Не будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами. Артур Шопенгауэр.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.
2: Фраза дня.
3: Для отбывания наказания помещен в калории строгого режима.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Dong.
1: Страничка поэзии на радио Чиппельдук.
2: Перцовые дымы, фарцовые умы, пунцовые холмы вам, берцовые маслы, дворцовые послы, и совы, и ослы там. Базары без хурмы уснули для зимы, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, штоп. Сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы, стоп.
3: Изольда Горобец-Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

0: Мало кто сегодня вспоминает тот факт, что 14 декабря 2000 года американский журнал Astronomical Graphic, Janik, Hachik and National Geographic опубликовал новые данные, согласно которым в результате процессов ядерного распада на Солнце наше светило может погаснуть не через 2,5 миллиарда лет, как ожидалось ранее, а уже через каких-нибудь 1,5 миллиарда лет.
1: С того самого дня в Америке и Западной Европе началась паника, в результате которой население бросилось скупать в супермаркетах все свечи, спички и карманные фонарики. Задумайся.

I like the mad bomber clad, yeah.

0: сексопатологии и экологии.
1: Эросфера. Вся совокупность совокупляющихся в данный момент в биосфере живых организмов, а также думающих о сексе или испытывающих либидо. Термин «эросфера» впервые был употреблен в 1780 году французским натуралистом Жаном Батистом Курабье для описания нижнего бюста одной знакомой дамы.
2: «Эросфера».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последнее

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Композиция для ускоренного оттаивания холодильников прозвучала только что в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

Радио Чипальдук. Страшно. Смешное.